0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

я стежки застанется от меня. Бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепча, немахшима от меня.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Хорошо быть дзьмухаўцом у полі, свистануло ветром, вось табе гастролі. Быть маленькой хмаркой, пэўна бы не блага.

0: рухоногі, па конях руки ў ногі, паехаў.
1: У прихожей не могу знайсти кроссовок. Я на вогул телом не пристосованный. Да вандровок мне дим самый не заменить. Волковыски я пельмени. Каратиста да новата я пира нашу знянение. Мне бы рук еще две штуки. Самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног одет. А ты на их брать в руки.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Трамп обвестил трехдневное перемирие помеж Украиной и Россией. Лукашенко прибыл в Москву для отделу параду. Еще один фестиваль отменили у Минску. У студии Анжелика Ляльковская. Президент Злучених Штатов Дональд Трамп заявил у соцсетце Трус Соушел, что в войне помеж Украиной и Россией будет усталяване трехдневное перемирие с 9 до 11 травня. По водле гонных слов, окромя спынения огню, баки домовились провести обмен военнополонными у формате 1000 на 1000. Трамп отзначил, что особисто звертался до лидеру обедвих краин и высоко оценивая их готовность до домовленностей. По водле его, это может стать початком завершения войны, якая является наибуйнейшим конфликтом с часом Другой сусветной войны. Президент Украины Володимир Зеленский так само подтвердил домовленности про режим тишини и обмен полонными. И он подкреслил, что вертание украинских войскоўцаў важнее за символичное пытание. Николи знов ці можем повторить две разные модели памяти про другую сусветную войну. У той час, як краины Европы 8 травня ушановали день закончения войны и память ахвяру нацизму, Россия и шерах постсоветских краин 9 травня отзначают день перемоги с акцентом на военный триумф и державную идеологию. Про розницу помеж гэтыми датами каже историк Алексей Медведь.
3: Главная причина того, что возникли две разные даты святкования Дня Перемоги, крыется у политических обставинах подписания капитуляции Германии, звычайные розницы у часовых поясах. Потому что история пошлась 7 травня 45 года, когда у французском городе Реймс стався генерала Дуайта Эйзенхауэра был подписан первый акт об безговорочной капитуляции. Ну, згодна з ім, усе баявыя дзеянні ў Европе павінны былі спыніцца 8 траўня ў 23:01 па цэнтральнаеўрапейскім часе.
2: Па словах гісторыка, Саветаў такая перамога не задавальняла.
3: Советское керовництво, ну, и особисто Иосиф Виссарионович Сталин, были категорично незадовольны таким форматом. Лечили, что треба подписать этот исторический документ у сердца переможенной Германии, у Берлине и при уделе командиров и высшего командования Червоной армии. Акт отбылся этого подписания 8 травня у Карла Хорсте, у пригороде Берлина, где советского боку примал маршал Георгий Жуков.
2: У Беларуси по советской традиции День Перемоги отзначается 9 травня. 8 травня Александр Лукашенко прибыл у Москву для отделу у мероприемства с нагоды 81-й годовины Перемоги. У Беларуси отменили еще один фестиваль – «Свято Солнца». Про это поведомили организаторы фестиваля у своих соцсетках. Фестиваль «Свято Солнца» проводился у Дудутках с 2016 года. На им выступали фольклорные выканаўцы и коллективы, у тым ліку такие ведомые, как Иван Кирчук и тролль Гнёт Ель. Все лето в Беларуси одним за одним отменялись буйные фестивали. Причина у монополизации этой сферы. Головными гульцами на рынку организации фестивалю и концертов стала компания жонки сяроднего сына Лукашенки, Ганны Лукашенки, а так само державной организации. Больше новин на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня в нашем помежном регионе чекается переважно в облачное надворье с прояснениями. Температура по ветру в складе каля 16-18 градусов. Местами махчимы короткочасовые опадки, особливо ближе до вечера. Ветер умеренный, у ночи температура понизится до 6-8 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

Апостольское читание. Книга Деяв Апостольских, 10 раздел с 1 по 16 верши. «Был у Кесарии один человек по имени Корнилий, сотник с полка, названного Италийским, побожный и богобоязный с усім домом своим. Ён рабил многие справы милосердности людям и заусёды молился Богу. Ён у видении ясно убачил каля 9 годины дня ангела Божьего, який увайшоў до яго и сказал ему: Корнилий. Ён же, угледзеўшыся у яго и спалохаўшыся, сказал: «Что, Господи?» Ангел сказал ему: «Твои молитвы и твои справы милосердности узнялися во успамин перед Богом. И теперь пошли у Иопию людей и поклич Симона, якого зовут Петром. Ён гостюе у нейкого Симона Гарбара, дом якого каля мора. Ён скажет тебе тое, про что уратуешься ты и увесь дом твой». И коли одышел анёл, який размовлял с Корнилием, и он покликал двоих со своих слуг и набожного воина с тых, что были при им, и, рассказавши им усё, послал их у Иопию. А на другий день, коли яны были у дорозе и наближались до города, Петр каля 6 годины узышел на дах дома помолиться. И он проголодался и хотел поесть. Покуль же готовали ему, найшло на его захопление. И бачить ён небо открытое, и сыходить до его некое ёмища, небы великое полотно, провязанное за 4 концы, и опускается на землю. И были у им усялякие четырехногие земные и звяры, и паузуны, и птушки небесные. И был голос до его: «Устань, Петр, закали и ешь». Але Петр сказал: «Ни в яким разе, Господи, бо я николи не ел ничего поганого ти нечистого». А голос знов другий раз до его: «Тое, что Бог очистил, ты не лечи поганым». Так было тройче, и знов узято было ёмище на небо. Разважанне над апостольским читанням. Шановные браты и сестры, хочу представить вашей увазе тлумачэнне апостольского и евангельского читання от автора телеграм-канала «Нататки Верника». Петр – человек, что крочил побач с Христом, что бачил цуды, что трымал у руках живое слово, раптом оказывается у полоне правильности. Ён бачить, але не распознае, слухае и спрачается, нават с Господом. И побач інші, чужы, незручны для системы, римский сотник, поганец, человек улады и человек парадку, але у им дивная мяккость глебы, готовой принять насенне. Ён не обтяжарены этой оптикой религийной правильности, не узброены ёю. Тому ён не здольны бачить инакш, не як треба, а як ёсть. Его сустреча за нёлом не спречка, а отказ, не доказ, а довер, не анализ, а присутность. А Петр, наадворот, выхаваны у библейной традиции и ведая, як правильно, и колебачить видение, починая спрачаться с Богом. И тут открывается парадокс, який ранит своей правдой. Той, кто живе по предписаннях, может не зауважить самого життя. А той, кто еще паза предписанням, может часто легче успринять слово Бога. Жить религийно относно просто. Это кисти по разметце. Крок улево – нельга, крок управо – небеспека. И у гэтым есть нават пэўный спокой. Отказность небы раскладенная по полицах, подписанная и затвердженная. Можешь жить, не рызыкуючы. Можно быть правильным, не будучи живым. Але жыццё по вере – это іншая простора. Это як ісці по воде, не маючи гарантий, акрамя Господа. Это постоянная увага, як у того, кто слухає тишиню, каб не пропустить шепт. Это готовность отгукнуться не завтра, не калі стане зручно, а тепер, калі поклічуть. И это заўсёды про отказность. Не перакласці, не схавацца, не апраўдацца. Можа, таму гэты ўрывак не пра іх, а пра нас, пра тое, як лёгка зблытаць святло з яго адбіткам, як проста прыняць інструмент,
за самую сутність справи. Бо віра – це не про те, каб відець, це про те, каб бить.

православие и свет. Архиерейский собор Русской и Замежной Православной Церкви, который проходил у Мюнхене с 29 красавика по 5 мая этого года, принял решение об канонизации айца Серафима Роуза. Для православного света эта подея стала одним из наибольш обмерковываемых церковных решений. Прихильники американского подвижника усприняли ее как долгочаканное признание духовного авторитета одного из самых ведомых православных миссионеров 20-го стагодия. Але у той же час немало и тих голосов, которые говорят про его неоднозначную биографию, спречную духовную спадщину и его спорный богословский стиль. Будучи иеромонах Серафим у свете Юджин Деннис Роуз народился у 1934 году у Калифорнии. Прошедший через захопление усходней философией, богемной культурой и духовные пошуки, он принял православие и разом с игуменом Германом засновал монастырь преподобного Германа Аляскинского у Платине, штат Калифорния. Его книги «Душа после смерти», «Православие и религия будучини», шматлікие листы и проповеди оказали великий уплыв на англомовное православие и на многих людей у разных краинах света. Однако сама канонизация выкликала прикметную полемику. Критицы подвергаются его вучені про митарство, який он сформулював у книзе «Душа после смерти». У своих развагах иеромонах Серафим Роуз бачить только одну, одиную традицию разумения життя души человека после смерти и цалком игнорує існування інших интерпретаций посмертного лёсу человечей души внутри православного подання. За гэтага некоторые православные богословы обвинувачают его у распаўсюджванні своего роду неагностицизму и у празмерным захоплении мистичными темами. Звертая увагу агульная атмосфера творчести отца Серафима Роуза, его книги «Православие и религия будучини» и шматликие эссе про духовный кризис Захаду для многих православных читачов стали символом бескомпромиссной обороны традиции. Эта полемичная манера американского православного миссионера сприяла формованию у церковным осяроддзе своеобразной осадной психологии, схильной бачить вокруг православия выключно прикметы апостасии, змовы и духовного разложения сучасного света. У шергу публикаций отзначалося, что стиль отца Роуза был не столько академичным богословием, кольки эмоцийной религийной публицистикой эпохи Холодной войны. Додатковую дискуссию выкликало питание про особистую биографию Серафима Роуза. После выхода биографичных доследований, присвеченных его молодости, у православном осяроддзе активно обмерковывались эпизоды его життя до навертания у православия, включающие звездки про его однополые односины и духовные пошуки у контркультурном осяроддзе Калифорнии 1950-1960-х годов. Для прихильников канонизации менавіта гэты шлях от духовного кризису до монаства выглядає свідченням глибокого внутреннего перетворения. Однако есть серьезная погроза, что публичное обмеркование гэтых тем робить постать отца Роуза занадто спречной для агульноцерковного прославления и непозбежно перетворяя канонизацию у предмет идеологичных конфликтов внутри самой православной супольности. Постать айца Серафима Роуза стала своего рода символом больш широкого конфликту внутри сучасного православия. Для одних он стал образом православного супротивления секулярному свету и духовному либерализму. Для інших его спадщина уявляє приклад релігійного радикалізму, повного одвержения сучасності и нездорового эсхатологізму. Менавіта тому обмеркование его канонизации хутко вийшло за межи питання про особу и переутворилося у дискуссию про тое, яким повинно быть православие 21-го стагоддзя, открытым до сучасного свету або подкреслено контркультурным и антиглобалистским.

0: Чаму Apple Picker вырашыў выйсці з лясоў і развіртуаліцца менавіта на гэтым фестывалі?
1: Ну, так получилось, что вообще идея живого состава Apple Picker была всегда. У меня в Минске был живой состав, но ребята оказались в разных местах. И поэтому с самого первого дня в Варшаве у меня была мечта, задача собрать состав. Но мне понадобилось 3 года, чтобы наконец-то заняться этим вопросом, потому что я был всегда занят какими-то другими проектами, пытался как-то наладить жизнь в Варшаве. И вот появились ребята, которые сами предложили поиграть мою музыку в живом составе. И, собственно, Стас Мурашко позвал сыграть на этом фестивале. Это было довольно заранее, там за месяц с лишним, и я подумал, что окей, мы за месяц можем разобрать программу минимальную и уже, да, представить слушателям.

0: прикладно, де збіраєш яблуки, зрозуміло, де збіраєш музику, откуль яни прийшли?
1: Музики доволі різні. Перший, хто відкликнувся самостійно, це був Антон Немагай, барабанщик. З ним ми грали раніше в «Союзі». Вот он прям сам мне предложил: вот, давай, если будешь собирать группу, то я с удовольствием сыграю на барабанах. И я подумал: супер, это отличное начало, потому что с барабанщиками бывают вопросы. А тут как бы уже нет вопросов абсолютно, зная Антона, его профессионализм. Потом есть Вася Ткаченко, он из Молдовы, живет в Варшаве. Мы с ним познакомились здесь и в итоге стали играть музыку вместе. Вася играет на басу.
0: До всего иншего я бы додала, что Вася у некоторых выпусках, окей, у одном выпуске на К6 Live так само был моим субведущим, там был бинго.
1: Выпуску с Кмит ансамблем. Он вообще блогер, и не только на басу играет, он мультиинструменталист, сам продюсирует музыку, очень талантливый парень. Потом есть Илья, как

0: он просит его называть Шпон. И он играет на гитаре. Тоже молодой, талантливый парень из Украины, который живет здесь, в Варшаве. Мы с ним случайно познакомились на Фузовне, на репточке, и он случайно услышал, как я репетировал, и такой: «Вау, что это, что это?» И в итоге он меня в составе теперь.
1: Вы методные караваны взяли у коллектива удельников из разных краин для того, чтобы у вас сразу шарилась ваша музыка и на Молдову, и на Украину, и на Беларусь?
0: Ну, так получилось, но вообще стратегия классная. Мне она подходит. Мне нравится и интернациональность, и музыка из разных стран, и это довольно символически, что у меня ребята из других стран играют. Это прикольно.

0: Вы запустили проект K6 Life. На ваш погляд, кому у першую чаргу ён будзе менавіта карысным?
1: Во-первых, музыкантам, которые начинают свой путь, которые продолжают свой путь, которым нужна помощь какая-то, какое-то внимание. Этот проект полезен нам, потому что дает нам творческую реализацию самим и является продолжением нашего же пути. Слушателям? Да, слушатель — это человек, который, в принципе, потребитель искусства, человек, на которого все нацелено. Ну, первостепенное в творчестве — это самореализация, как и у групп, если подходить с метафизической какой-то точки зрения.
2: Это, скорее всего, такой творческий путь. Это все про творческих людей, про искусство в целом, всю внутрянку, что за этим стоит. То есть для людей, которые отдают свои жизни во имя этого, наверное, вот что такое. То есть люди, которые понимают, что искусство в целом это точно так же важно во всем мире. То есть это огромный-огромный такой мир, где люди там лечат сердца, открывают для себя что-то новое и так далее. То есть это мир творческих людей.
3: Уважаемые пассажиры,

0: Што ўяўляюць сабой цяпер праект Кашэсь Лайф? У вас часу часу назіраюцца пэўныя змены, у тым ліку і ў складзе вядучага, і пішуцца некаторыя выпускі з удзелам аўдыторыі, але для вас складнікі Кашэсь Лайф гэта?
1: Это все, что у нас есть под руками. Мы лепим наш проект из того, что видим, в первую очередь. Мы ограничены во многом, в этом есть доля нашей свободы. Поэтому я бы не сказал, что шоу имеет какой-то постоянный сформированный вид, а скорее идет куда-то в сторону развития постоянно. Модифицируется, передумывается, обдумывается, старается завязаться самого на себя. Ну, в общем, это как сериал какой-то, который подразумевает логическое развитие. Это прикольно даже для нас самих, потому что мы не знаем, что будет дальше. Поэтому сложно ответить на этот вопрос, но от этого больше интереса в этом, даже для нас самих.
0: Распавядзіце, калі ласка, пра гурты, якія ўжо з'яўляюцца альбо з'явіліся у вас на канале. Першы гэта Лёс, другі гэта Букміт ансамбль. Чаму менавіта яны?
2: Лёс, первый выпуск, мы решили делать с группой Лёс, потому что непосредственно там Стас, участник коллектива, Стас, который Ломакин, это студия Лёс и так далее. То есть мы решили не рисковать и сделать со своей группой, со своими друзьями, то есть чтобы мы спокойно могли прожить там день съемок, прожить этот сценарий весь и не переживать за то, что, может быть, там нашим гостям будет как-то некомфортно, неуютно, что-то пойдет не по плану. То есть мы своего рода перестраховались в этом плане, что все были как бы свои, мы у себя дома, и эту сторону мы закрыли, что мы за это не переживали. То есть мы понимали, что и как. И как бы все сработало, и нам это придало какой-то уверенности, что мы справимся и с другими ребятами, уже отсняты 3 эпизода. Там, в принципе, все получилось, и мы рады.
1: Я еще про группу Лёс хотел сказать, что и группа Лёс – это самый ближайший был кандидат, которому нужна, собственно, промо, ради которого мы запускали этот проект как идея помощи музыкантам. Акмит, про него много кто говорил в это время, Слава был на слуху, и мы услышали, что он собирает полноформатную группу, попали на первое их выступление там, после одной репетиции, и буквально через 2 недели договорились уже на съемки. Все получилось.
2: Мит еще, да, зацепило то, что в составе у него интересные музыканты, интересные люди, поэтому для нас это было важно, и запечатлеть это в рамках того, что группа, супергруппа. Есть о чем поговорить, у всех свои проекты с коллектива и так далее. Интересно.

0: Кого вы хочете запрошать до супрацы?
1: Комики, художники, фотографы, артисты, поэты, писатели, творческие люди.
0: Ці ёсць нейкія крытэрыі, нейкія абмежаванні у тым, каго вы не хочаце бачыць на гэтым шоу?
1: Пока, наверное, нет такого, да?
2: Мы не настолько категоричны, не представляю, что должно произойти. Это не так сложно, наверное, испортить с кем-то отношения настолько, чтобы не хотеть его видеть в своем шоу, пока такого не наблюдается, такой тенденции.
1: Ну, наверное, политические дела мы бы не хотели смешивать. Не хотим смешивать это с творчеством, с музыкой.
2: Не в плане, что петь о чем-то или там мы запрещаем.
1: Делать какой-то большой акцент на этом, что ли. Ну, кажется, что в рамках нашего шоу надо играть музыку, показывать творчество.

0: Як наогул ви оцінюєте тепер стан білоруської музики?
1: Буйний. Очень все круто развивается. Если слегка копнуть верхний слой, то окажется, что очень много коллабораций, которые только в зачатках, даже среди каких-то более-менее известных артистов. Хотелось бы все это освещать. Очень сильно все развивается. Как с момента переезда, да, как Антон говорил, что люди, которые не общались в Минске, например, тесно живя продолжительное время, сейчас оказались бок о бок с другой стране. И гораздо больше взаимодействий происходит. Что достаточно странно, логично, но странно, почему в Минске такого не было. А может, и было.
2: Согласен со Стасом, что я, во-первых, рад, что музыканты, которые переехали, оказались в эмиграции, несмотря ни на что, продолжают заниматься своим делом, как бы ни было это тяжело и так далее. То есть продолжают создавать проекты, писать музыку там, и так далее. То есть, и это очень здорово. И видится, что как будто какая-то новая волна, может быть, новое поколение, знаешь, как будто бы что-то зарождается, и в хорошем темпе это все движется, и мне это очень нравится. Я бы хотел, чтобы это только прогрессировало, пусть все будет так.

0: З якої думки наогул ви запускали гэтае саме шоу? Якая была першая мэта для вас асабіста, як для людзей?
1: Для нас, как людзей творческих, это непосредственно творческая некая самореализация. Во всём это наши скиллы, наш опыт, который приобрели там за наш путь профессиональный и так далее. То есть это некое видение, как это должно звучать, как это должно выглядеть. То есть во всем этом много-много творческих моментов, много всяких подпунктиков, и вот нам это все интересно, окунаться туда. И при этом с полным осознанием, что мы делаем важное дело, и оно связано максимально со всем творческим процессом, который там начинается, не знаю, придумыванием просто композиции, заканчивая там записью ее, мастерингом, обложкой, там, не знаю, видеоклипом и так далее. И это все как бы включает, и нам это все интересно. И мы вот, и Стас, и я, мы мультиинструменталисты, пишем свою музыку, делаем сами все и так далее. Свой опыт переложили в этот проект, и мне кажется, достаточно удачно, и хотим развиваться. И сам проект, он, наверное, подразумевает некое изменение по ходу, придумывание, пробование своих сил, куда мы можем зайти дальше и так далее, и так далее. То есть это, ну, творческий путь.
2: Ну, если напрямую отвечать на вопрос, с какими мыслями мы его стартанули. Вот если стартом считать момент назначения даты съемок первых, точку невозврата, так скажем, условия договоренности со всеми уже. Мы сидели с Антоном и такие, черт, как круто, что наконец-то мы это сделали и начали. Вот с такими мыслями, потому что шли к этому достаточно долго, искали способы реализации, самореализации и нашли, наконец-то, тот, в который объединяет, ну, если не весь, то львиную часть нашего жизненного опыта.

0: Что для себя вы будете решить поспехом?
1: Наверное, нету здесь такого прям конечной точки. Мы уже испытали успех, потому что мы это сделали, мы это начали. Дальше поддерживать это все, чтобы это продолжало развиваться и как можно меньше встречало сопротивление на своем пути. Наверное, это было бы успехом.
2: Успех — это что наше шоу будет продолжаться. Вот это успех для меня.

0: Цяпер у вас можна выпускі ўбачыць на Ютубе. Некаторы матэрыял таксама размешчаны і на Інстаграм. Ёсць у вас і Патрэон, за які можна заплаціць і ўбачыць штосьці дадаткова. Што можна ўбачыць дадаткова?
1: Это эксклюзівны матэрыял, доп-матэрыял, который не вошёл в эпізод. То есть по причине, наверное, хронометража просто. Остается очень много материала, которым бы хотелось тоже делиться. И композиции, и интервью дополнительные, какие-то бэкстейджи, как это все изнутри выглядит. В общем, много такого интересного контента, на мой взгляд, который мы не хотели бы, чтобы оно где-то просто лежало, пропадало. И поэтому мы вот придумали сделать Патреон и так далее. Там эксклюзивный материал.
2: За небольшую плату, так скажем, для того, чтобы просто платить людям, например, за работу, чтобы продолжать снимать в более комфортных условиях для всех, не только речь идет о нас с Антоном. Довольно много людей участвует здесь, и это все не вечно. Никто не может помогать вечно просто так, как и над чем-то работать. Поэтому мы стараемся делать все, чтобы оправдать какие-то деньги, которые люди будут платить за дополнительный контент. Мне кажется, что это того стоит. Не супер много. Если у тебя есть работа какая-то и тебе интересна белорусская музыка, то будем рады и постараемся оправдать все ожидания.

0: Вощена, молодая сцена и проект «Кашись Лайф» непосредственно. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся на хвале белорусского радио «Рация».
1: Музыка, як лад життя. Маніфест.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10-я, у Польши 9-я година. Путин заявил, что война в Украине близкая до завершения. Координационная рада третьего скликания завершает свою працу. 136 нелегальных мигрантов развернули на латвийско-белорусской меже. В студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Президент России Владимир Путин, выступающий перед журналистами с нагоды Дня Перемоги, заявил, что война в Украине близкая до завершения. Цитата, что до самой войны с Украиной, то и она нібито наближается до завершения, хотя конкретные причины такой оценки ситуации Путин не назвал. Так само он заявил, что готовы встретиться с Владимиром Зеленским не только в Москве, а и у некой третьей краине, а и только после того, как будут достигнуты основные домовленности про мирное погоднение. И он подкресил, что такой документ должен быть различен на долгую историческую перспективу. Путин отзначил, что перемовы про мир – это наипершая справа России и Украины, однако Москва не супрать посередництва США. У якості пожаданого представника для контактов с Европой он назвал Герхарда Шродера, былого федерального канцлера Немеччины, який відомий як давній союзник Кремля. Поводле слов Путіна, Росія нібито не отримала до України пропанов на конт обміну воєннополонними по схемі 1000 на 1000, які баки повинні зробити при посередництві США. Російський бок, мовляв, ще 5 травня передав Києву спіс з 500 українських військовців, які знаходяться у Росії. Поводле версії Путіна, спочатку український бок нібито пропонував обміняти не усіх, а тільки частку полонних, а після перестав виходити на сувязь і заявив про неготовність до обміну. Новая хваля санкций Евразвязу, якая уступила у силу наприкінці минулого года, істотно ускладнила життя белорусам у Европі. Тепер головне правило такое, каб открыть або заховать рахунок, треба мець дозвол на жыхарство у любой країні Европейской економічної зони чи Швейцарії. Без такого документу зробить гэта амаль немагчыма. Але основны банковский рахунок повинна открывать амаль усе банки, кажа представница Народной амбасады у Словении Александра Мамаева.
3: Для белорусов, для физичных особ, которые легально находятся на территории Европейского Звязу, есть легальная альтернатива, и она называется основный банковский рахунок, или основный платежный рахунок. И он регулируется директивой Европейского парламента и совета номер 2014/92/EU, и это обязательный для выполнения директивы для всех стран. И у нее зафиксировано магчимость открыть этот рахунок всем, кто легально находится на территории Европейского Звязу.
2: Александра Мамаева сподівається, что белорусы скористаются теми ведами, якія яна доносить до их, каб вирашить проблемы с банковскими рахунками. Координационная рада третьего скликания завершает свою працу. 7 травня отбылося опошнее посиджение рады у теперешнем складе. По статуте первое посиджение нового складу рады мусить отбыться не позднее за месяц после окончания голосования. То бок плануется, что оно пройдет не позднее за 17 червеня. Дату этого посиджения, а так само секретаря и старшиню, менавито для этого мероприемства выбирают сябры координационной рады уже 4-го скликання. Бягучи склад ради мусить організаційно забезпечити пляцовку для прийняття такого рішення, наприклад, чат або Google форму. У Литве на меже с Беларусью в субботу помежники не зафиксировали нелегальных мигрантов, поведомила литовская служба охраны державной межи. По водной известок, латвийские помежники у пятницу разгорнули 136 замежников, а польские службы у четвер не зафиксировали спроб незаконного пересечения межи. Все это в Литву не были допущены агулам 724 нелегальные мигранты. Летось было зафиксировано больше за 1600 спроб незаконно трапить в Украину с Беларуси, а позалетось 1002 спробы. Больше новинок знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскай мяжы пахмурна, магчымы дождж. Температура паветра ад 6 да 9 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё «Рацыя».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 11:00, у Польши 10:00. Об готовности до круглого стола с владами Беларуси заявляет Павел Латушко. Координационная рада третьего скликания завершает свою працу. Грузинские влады отхилили все различные ходайництвы белорусов об притулку. По студии с новинами Анна Шайковская. Старшиня Народного антикризисного управления Павел Латушко готовы до круглого стола без ніяких передумов для захования независимости Беларуси. Про это политик заявил в эфире нашего радио.
3: Мы готовы сесть без передумовов, сесть и не по телефону, а размовлять и домовиться, как заховать незалежность Беларуси, как пойти шляхом перемен, демократичных, стабильных, покроковых перемен у нашей краины, как не спроковывать российского агрессора супрать нашей державы, супрать нашей родимы. Я сподіваюся, что, конечно, зараз страх у чиновенства, не все боятся Лукашенко, але я ведаю, что им так само залежит на незалежной Беларуси. Тому нам есть об чем говорить. Хотя бы давайте начнем с этого базового пункта.
2: И он так само сподивится, что когда до такого круглого стола дойдет, то американскому боку уже удастся спынить репрессии и вызволить политизневоленных. Координационная рада третьего скликания завершает свою працу. 7 травня отбылось опошнее посиджение рады в теперешнем складе. По статуте первое посиджение нового складу рады мусить отбыться не позднее за месяц после скончания голосования. То бок плануется, что оно пройдет не позднее за 17 червеня. Дату этого посиджения так само секретаря и старшиню менавіта для этого мероприемства выбирают сябры координационной рады уже 4-го скликания. Бегучие склады рады мусить организационно обеспечить пляцовку для принятия такого решения, например, чат альбо Google форму. Грузинские влады с 2019 года отхилили все 80 различных ходайництв у белорусских громадян об надании притулку. Выникает с проведенного выданием позирк анализу известок местовой полиции. Летась грузинские влады сделали больше жорстким миграционное законодавство. После того, как у акциях протесту супрать фальсификации парламентских выборов 2024 года и сгортвания курсу на сближение с Евразвязом узяли удел замежники, найперших громадян России. Подчас одного из разгонов затримали белоруса Евгена Муравицкого, позднее он съехал в Литву. Все это у лютым премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе поведомил, что дозвол на жыхарство в Украине мают 3738 белорусских громадян. И он так само раскрыл планы выслать все это 4000 мигрантов, что не отримали дозволу, что утроя больше, чем летась. Замежжа. Петер Мадзяр официально стал премьер-министром в Угорщине после голосования у парламенте, где 140 депутатов подтримали его кандидатуру, а 54 выступили супрать. Лидер партии ЦИСа принес присягу. Новый премьер-министр одразу заявил про намер обмежевать знаходжение на посаде керовника ураду двумя четырехгодовыми терминами. Ранее Виктор Орбан утримывал уладу 16 годов. Как увести такие обмежевания, теперь необходимо внести поправки в Конституцию. Больше новина узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прац Гатину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна, магчымы дождж, тэмпература паветра ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Сусвет.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Пол Маккартни выпустил новый сингл «Home to Us» с будущего сольного альбома «The Boys of Dungeon Lane». Композиция стала особливой подеей, бо это первый соправдный вокальный дуэт Маккартни и его былого коллеги по «The Beatles» Ринго Стара. Музычная песня звучит тепло и ностальгично. Мягкие гитары, спокойная ритм-секция и простая, вельми человечная мелодия створают отчувание успоминов про дом и юнацтва. У тексте отчувается тема ливерпульского дятинства, сябровства и долгой дороги, якую ободва музыки прошли разом. Кружинка «The Boys of Dungeon Lane» выйдет 29 травня и подкресливает головный настрой – вертание до коренев, памяти людей, якія засталися домом на все життё. Пол Маккартни, Ринго Стар, «Home to Us».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: новини музычного свету.
1: Netflix представил трейлер документального сериала «Кайли», присвященного жизни и творчеству Кайли Миноух. Трехсерийный проект режиссера Майкла Харта объединяет редкие архивные кадры, закулисные моменты и новое интервью с самой певачкой, ее семьей и близкими коллегами. У сериале так само появляются Дэнни Миноук и Ник Кейв, которые рассказывают про разные этапы карьеры артистки. Особенную увагу в фильме нададена борьбе Кайли Миноук с онкологическим захворыванием и ее вертание на сцену после тяжкого периода жизни. Премьера документального проекта отбудется на Netflix 20 травня.
0: Новины музычного света.
1: Deep Purple анонсовали новый студийный альбом «Splat», который выйдет 3 липня и уже называется самым тяжким релизом гурта за последние годы. Музычная кружилка обещает вертание до классического хард-рокового гучания Deep Purple. Тяжкие гитары, динамичные клавишные и могутный вокал Иэн Гиллана будут сполучаться с сучасным продакшеном. Альбом знову был записан разом с легендарным продюсером Бобом Эзерном, который працавал с Pink Floyd, Элисом Купером и Kiss. Концепция «Splat» будуется вокруг идеи трансформации человечества и разглядая конец не как разбурение, а как переход в новую форму існования. Релиз будет подтриманный великим сусветным туром.
0: Новины музычного света.
1: Билли Айлиш выпустит специальный концертный виниловый альбом «Hit Me Hard and Soft – The Tower Life», записанный подчас ее масштабного сусветного тура. Релиз передает живую энергетику выступлению и включая концертные версии песен с опошней эры спевачки. Виниловое выдание будет выпущено обмежеванным тиражом и сделано целком с перепрацованных материалов, а каждый особник отримает уникальный дизайн и коллекционную лентикуляр уставку. Проект так само связан с концертным фильмом, который Билли Айлиш сняла разом с Джеймсом Кэмероном. Новый релиз подкресливает имкнение артистки объединять музыку, визуальное мастерство и сучасные технологии у один концертный опыт.

0: Календар.
1: 11 травня 1941 года родился Эрик Бёрден, британский рок-певак, вокалист The Animals. У 1981 в этот день на свет явилась Наташа Бёдингфилд, британская поп-певачка, ведомая международными хитами. 12 травня 1950 года родился Стиви Уандер, американский спевак и композитор, один из наивеликших музыков у истории поп и соул-музыки. У 1928 у этот день на свет явился Берт Бахарак, американский композитор и продюсер, автор шматликих классичных поп-хитов. 13 травня 1941 года родился Ричи Валенс, американский рок-н-ролл-спевак, один из пионеров латино-року. У 1966 у гэты день родился Дариус Ракер, американский спевак, кантри-артист. 14 травня 1952 года родился Дэвид Пирн, британско-американский музыка, лидер Talking Heads. У 1969 у гэты день на свет явился Дэнни Вуд, американский спевак, удельник New Kids on the Block. 15 травня 1937 года родился Трини Лопенс, американский спевак и гитарист, популярный у 1960-х. У 1948 у гэты день на свет явился Брайан Ино, британский композитор и продюсер, пионер эмбиент-музыки. 16 травня 1919 года родился Либерачи, американский пианист и шоу-артист, а у 1966 на свет явилась Джанет Джексон, американская поп и R&B-спевачка, одна из самых уплывовых артисток сучасных. 17 травня 1961 года на свет явилась Энья, ирландская спевачка и композиторка, ведомая New Age гучанием, а у 1965-м у гэты ж день на свет явился Трент Резнер, американский музыка, заснавальник Nine Inch Nails. Добрых музычных новинок и позитивного тыдня вам! Заставайтесь разом с белорусским радио «Рация», заходьте на нашу сторонку «Рация.ком», да голосуйте за уподобанную композицию. А мы сустренимся уже простый день, да и подведем выники. Про микрофон была Милана Вераснева.

0: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. Выстава «Голосы», присвеченная политвязням, открылась у Варшаве 28 красавіка и будет отчиненная для наведывальников до 12 травня, так что час еще есть. Проект включает 5 визуально-гуковых инсталляций, которые распрацавала мастачка Катерина Евдокимова. Тексты для новелл подрихтовал письменник Сергей Антонов, а аудиочастку огучили белорусы, которые покинули краину за репрессии. Так само гостей импрессии зачекаў інтэрактыў. Пра яго і выставу ў агульным Кацярына Яўдакімова распавіла журналіст беларускага радыё Рацыя Марыне Савіцкай.
0: Каментар.
2: Открывается выстава у Музея Вольной Беларуси. Причем она этим разом показывается уже у Варшаве не у першиню. Але гэты вернисаж для тебе, як для авторки, чем отметно?
3: Тем, что сюда может зайти и попасть и насладиться любой желающий. Все-таки встреча в Бельведере была в узком кругу, встреча с диаспором президента Польши. А здесь, ну, это просто открыто, хоть по два раза, хоть по три раза. Поэтому это для меня большая радость и большой праздник, что наконец-то я смогла представить свою работу широкой публике. Вот прям радуюсь, и сегодня еще такая одна радостная новость прилетела про нашего Анжи. Поэтому для меня сегодня просто двойной праздник, такая символичная выставка про политзневоленных, и 5 человек еще вышло.
4: Очень-очень рада.
2: Мне подается, что еще твой авторский почерк заключается и у тем, что у тебя за все до некий интерактив назирается на подеях. Этим разом учим его сенс.
3: Мне приятно слышать, что если это уже считывается как мой авторский почерк. На самом деле не ставила такой задачи, и, наверное, у меня это просто как-то так натурально получается. На этих бумажках, символичных малявах, простите за жаргон, но уж так называется весточка, которую нужно из-за стенок вынести на волю, на ней напечатаны 4 QR-кода с 4 инсталляциями, и таким образом, один передав другому, может даже не посетив выставку, но услышать их, услышать те истории, которые на самом деле истории не про 4 конкретных людей, а вообще в целом про наше общество. Ведь новеллы посвящены там не только людям, которые на сегодняшний день находятся в застенках, но и тех, которые, как мы, уже по эту сторону решетки. И мы тоже собираемся по крупицам и строим жизнь в неволе. Ну, потому что наша воля, она дома, там, где наш дом, там, где хорошо. Здесь мы все-таки, я не знаю, как кто адаптировался, но для меня все равно это еще остается очень болезненной темой. Я не отгоревала. И по большому счету две новеллы и две инсталляции посвящены, да, вот именно людям, которые уже оказались по эту сторону решетки.
2: Ці атрымлівала ты некія фідбэкі ад людзей, у першую чаргу экс-палітвязняў, тут ужо на волі, пра свае працы?
3: Скажу так, у меня новеллы озвучивали люди, половина из которых политзаключенные. И, наверное, вот их фидбэк был самый-самый сильный для меня. Насколько я попала. И новеллы-то я не писала, новеллы писал Сергей Антонов. Это была очень классная творческая коллаборация художника и писателя. И да, попадание было, и мне больше всего нравится в том, что Сергей не описал это как документалистику, он придал этому такой художественный образ, не исказив сути. И вот в этом, мне кажется, вот просто сила этих рассказов.
2: Расповеди, калі ласка, як агучка менавіта сама адбывалася, наколькі гэта было кранальна, со слезьми и так далее?
3: Для начала я ставила перед собой камеру и записывала голосовое сообщение, для чего мне это надо, не просто написав, не просто позвонить, мне кажется. Ну, просто всем своим видом и голосом передавала, насколько для меня это важно. И каждый, кому я обращалась, ну, это же тоже про доверие, про все. И люди с радостью откликались, озвучивали. Кто-то в студии, кто-то дома на диктофон. Потом пересылали мне файлы. Мы их обрабатывали и уже заливали на YouTube. И мне очень важен был такой момент, вы знаете, как в поезде знакомишься с человеком. Он тебе так искренне рассказывает какую-то такую очень трогательную историю. Те, которые новеллы озвучены на польском языке, кто-то смущается. получался, у меня там недоскональный акцент. И говорю, это круто, это то, что надо. На самом деле, это же не наш родной язык. И даже вот эта недоскональность акцента, мне кажется, добавила еще больше вот такой изюмины, какого-то такого душевного и очень искреннего повествования о том, что произошло.
2: У связи с тем, что сегодня был выпущен Анджей Пачобут, ты не изъявилась думка створить еще плюс одну некую додатковую фразу, как бы он нарешті огучив так само?
3: Нет, потому что все образы и все личности, которые у нас в новеллах, это собирательные образы. Столько потрясающих людей, каждый со своей историей оказалась там, и о них можно рассказывать просто бесконечно. Вот на этом фризе, который я делала, должно было поместиться 8800 фамилий. Невозможно написать 8800 новелл. Поэтому, чтобы никого не обидеть, не обделить вниманием, это собирательные образы, и это наша общая такая боль без имен и фамилий.
1: Я нагадаю, что выстава «Голосы» будет отчинена для наведывальников до 12 травня. Ну а на этом я, Ева Бардзеловская, с вами развитываюсь. Встретимся про тыдень на вольных хвалях белорусского радиорация.
4: All human rights for all. Высокий рапорт «Живогу стейсис» «Весьянс».
5: Права человека для всех.
6: Все права людины для всех.
7: Усе права человека для всех.
0: Весна. Правоборонча передача на белорусском радио «Рация».

Героиней сегодняшней встречи у серии «Спадля с Шародом» была Валентина Бирилко с дому Петручук, родом Старого Корніна. Теперь жихарка Новоберезова. Ад нескольких годов спевая у гайнаўскіх цаглінках. Песни этого хору и сопровождают нашу сегодняшнюю встречу. Передачу подрыхтовала Валя Лаевская. Заставайтесь и надалей на хвалі Беларускага радио «Рація».

Чаму, бачивши невірогодное зло, якое несе з собою кожная война, так многим хочется дає е доводить? И не до конца отказом на так поставленное питание будет стверджанне, что тыя, якія выклікають войны, редко беруть

0: Не умею сам себе отказать на питание, чи в современном свете живут еще соправдные антивоенные настрои. Чи идеологизация этой темы, яка многими годами проходила в 20-м стагодзі, не довела до того, что люди зробили ще надзвичай скептичними до усіх діянняв и крикливых лозунгов, якія лилися с кожного места на земле. А разом со скептицизмом пришла и абиякавощ. Так долго кричал лозунг «Мы змагаемся за мир», что выкликает он уже ванитные настрои. Особливо, что писали его великими литерами и тыя, якія про штодзённый мир николи не турбовалися, бо яго у их просто не было.
1: Людмила Воронова. Не потребна ніякому часу война. Не потребна ніякому часу война. Не потребна и нашему веку. Не приносила счастья николи яна. Кольки гора дала человеку. Кардинально не вырашить прагность крыви на земле все людские пытанни, бо знищаючи у древе яго карани, зеленеть лепей крона не стане. А коли застанется росточок, які долго буде уверх пробиваться, пакуль ствол яго стане драўляны, тугі. Трэба вырасці, каб дрэвам звацца. Такі род чалавечы калячыць вайна, і дранцвеюць ад ранаў галіны, нараджае нянавісць і жорсткасць яна, і для помсты рыхтуе прычыны. Адгукаецца рэхам пайна ва ўсім. Не падымеш ахвяр і не вернеш. Толькі боль для нашчадкаў і памяці дым застаецца і блудзіць, як дарвіш.

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знакомить с вершами авторки сборника «Вогнепоклонница». Свои верши читая Инна Снарская.
2: Танец на вуглях. Гори-гори, мой танец на вуглях.

пунцових губ жадає. Гари-гари, мой танець віковий, тримай, тримай мою душу п'яринку, де нечеканий і пящотний уздих сови, де трави струмянеють під сурдинку. Гари-гари, мой танець на росе, успихне небо, щиро, палахливо, я буду танчить і танчеть, а усе познають на світанку. Іволгу. Дом на воде. Дом на воде велично, надейно, с надеей на небо плыве небыласковая теля за сонечной тялушкой вечностью. Дом на воде стенами кранается крылов облоков, а дахом сонных вачей зорок. Рыбы коудрою стилают подлогу. Подолгу спеваем мы з ими про агульные супярэчнасці у жыцці, аж пакуль не зауважаем, что наши товарышки нямыя, и дом на воде човен, а човен дошка, а дошка стяблина, а стяблина павуцінка, и мы больш не мы. Дождь. Небо вздыхнуло, и дождь народила, с деравого меха дитё,

ад грешной земли. Млела, лилося дорогами дива, где диванами зара, руки раскинула велично злива, злева от сердца у барах. Летите, ветры, летите, ловите мой дом, ловите. Я буду тенем на плечах метели, а после тишиней я буду гуком, расправлю руки над сонной землей. Летите, ветры, летите, ловите мой дом, ловите. Я ваша пяшчота у сонечных сотах, почуете голос мой. Лясная панна. Ящеркой выслезну з рук твоих, упаду у траву тваром, буду пить росу, кожный гук колтками великими, раной. Буду пить лясы, голосы, по полю імчаться ланню. Ты не бачил такой красы, мои вочи світання. Птушкой лячу нястрымной, клетки придумали люди. Для усіх і паўсюль айчына ветру вольные груди. Колосом вырасту у полі, крылами ветру, стенам і даху ніколі не утрымаць волі ветразя. Безліч стварэння ў саткана ува мне. Не спужаўся? Бяры. Я сягодня лясная панна, дачка зары. Про сонца напішаш золатам, прочитаю я ночкою. Был ты ясенем волотом, я вербиной сироткою. Был ты ливнем и травами, я лепневой галиною. Разом мы володарили, разом мы и загинули. Життё.

0: Это семь дорог, и только одна небесы. Життё – это семь даров, и звонкая синяя осень. Життё – это просто быть и бачить лясы и пожни. Семь кроков – слово любить, и кожный той крок – апошні.
1: Сторонки с книги.
2: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине, перемирие не выконывается. Выборы УКР. Организаторы сберутся на экстренное поседжение. Вызначенные два дни, коли у Беларуси не будут продавать алкоголь. У студии с новинами стать ДДРК. 1537 день войны. Российцы обстреляли Украину с беспилотников и артиллерии, не глядя на обвешанное часовое перемирие. 9 травня поздно вечера оккупанты атаковали промысловый район Харкова. Дрон трапил у техничный поверх шматповерховика. Потерпели 6 человек, в том лику трое детей. У Запорожской области у вынику российского налета один человек загинул, трое тримали ранения. Нагадаю, 8 травня президент США Дональд Трамп заявил, что была до сягнутая згода об трохдённым перамир'і паміж Расіяй і Украінай. Паводле Трампа з просьбай аб перамір'і звярнуўся менавіта ён, і прэзідэнты Украіны і Расіі пагадзіліся. Выборы у координационную раду. Выборчая комиссия, которая контролирует голосование на выборах УКР, сберется этим вечером на экстренное поседжение. Плануется обмерковать ситуацию с компанией «Самсаб», обранной подрядчиком для проверки пашпортов на выборах. Будут обмерковывать и махчимость откласти голосование из меркования в безпеке. Выборы у координационную раду мают початься завтра, 11 травня, и протягиваться тыдень. Белорусам для удела треба пройти верификацию, сфотографоваться и прикласти свой пашпорт. Гэтай звесткі паступяць падрадчыку кампаніі «Самсаб». Паводле выдання «Нашаніва» высветлілася, што заснавальнікі «Самсаб» вучыліся ў Расіі і так сама знаходзіліся ў офісы распрацоўкі «Самсаб». У пачатку году кампанія пасля публікацыі на хакерскіх форумах вымушаная была прызнаць, што амаль паўтара году ў ейнай сістэме былі трэці асобы, што ў выніку правяло да кампрамытацыі дадзеных некаторых карыстальнікаў. Польща хоче заборонить импорт нездоровой ежи за межев Евразвязу. Про это информует Белорусская служба Польского радио. Наместница министра охраны здоровья Катажина Кенская заявила, что уступила у силу постанова, якая забороняет импорт у Польщу продуктов, якія змяшчают рештки пестицидов, використання яких заборонено в Европе. Цитата. «Мы повеличиваем реальную харчовую безпеку, ликвидуючи ризику поставок ежи, якая утримливая шкодные речевы, что уплывают на выпрацовку гормонов и генетики. Генетичний матеріал. Гэта асабліва важна ў выпадку цяжарных жанчынаў, дзяцей ды людзей сталага ўзросту. Канец статы. Падаючы скаргу ў суд Еўрапейскага звязу, польскі ўрад хоча спыніць прыток прадуктаў харчавання з паўднёвай Амерыкі, якія не адпавядаюць еўрапейскім стандартам. День без гарэлкі. Вызначаныя два дні у траўні і ў чэрвені, калі па ўсёй Беларусі не будуць прадаваць алкаголь. Гэтая традыцыя звязаная з апошнімі званкамі і выпускнымі, запланаванымі на 23 траўня і 12 чэрвеня, адпаведна. У кожным раёне Беларусі мясцовыя ўлады самі вызначаюць часовыя прамежкі дзён. Цвярозасці выключэння ў такія дні зробленыя для установаў грамадскага харчавання, які прадаюць напоі на разліў. Алкаголь таксама будзе дасяжны для вяселляў, юбілеяў або рытуальных цырымоній. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах Рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
2: У ближайший понеделок на белорусско-польском помежже переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру в ночи плюс 2-4 градуса, у день 18-20 тепла на Берестейшине до плюс 23.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Православная программа «Крыночка». На біблейскія тэмы. Запрашае айцец Георгій Рой.

православие и свет. Архиерейский собор Русской Замежной Православной Церкви, который проходил у Мюнхене с 29 красавика по 5 мая этого года, принял решение об канонизации айца Серафима Роуза. Для православного света эта подея стала одним из наибольш обмерковываемых церковных решений. Прихильники американского подвижника усприняли ее как долгочаканное признание духовного авторитета одного из самых ведомых православных миссионеров 20-го стагодия. Але у той же час немало и тих голосов, которые говорят про его неоднозначную биографию, спречную духовную спадщину и его спорный богословский стиль. Будучи иеромонах Серафим у свете Юджин Деннис Роуз на Народился у 1934 году у Калифорнии. Прошедший через захопление усходней философией, богемной культурой и духовные пошуки, он принял православие и разом с игуменом Германом засновал монастырь преподобного Германа Аляскинского у Платине, штат Калифорния. Его книги «Душа после смерти», «Православие и религия будучини», шматликие листы и проповеди оказали великий уплыв на англомовное православие и на многих людей у разных краинах свету. Однако сама канонизация выкликала прикметную полемику. Критицы подвергаются его вучені про митарство, який он сформулював у книзе «Душа после смерти». У своих развагах иеромонах Серафим Роуз бачить только одну, одиную традицию разумения життя души человека после смерти и цалком игнорує існування інших интерпретаций посмертного лёсу человечей души внутри православного подання. За гэтага некоторые православные богословы обвинувачивают его у распаўсюджванні своего роду неагностицизму и у празмерным захоплении мистичными темами. Звертає увагу агульная атмосфера творчості отца Серафима Роуза. Його книги «Православ'я і релігія будучині» і шматлікі есе про духовний кризис Заходу для многих православних читачів стали символом безкомпромісної оборони традиції. Ця полемічна манера американського православного місіонера сприяла формуванню у церковним осяроддзі своєособливої осадної психології, схильний бачить вокруг православ'я виключно прикмети апостасії, змови і духовного розложення сучасного світу. У шергу публікацій відзначалося, що стиль отца Роуза був не стільки академічним богослов'ям, кільки емоційної релігійної публіцистикою епохи Холодної війни. Додатковую дискусію викликало питання про особисту біографію Серафіма Роуза. Після виходу біографічних дослідженняў, присвячених його молодості, у православному осяроддзі активно обмірковувалися епізоди його життя до навертання у православ'я, включаючи звістки про його однополые відносини і духовні пошуки у контркультурним осяроддзі Каліфорнії 1950-1960-х годов. Для прихильников канонизации менавіта гэты шлях от духовного кризису до монаства выглядае сведчаннем глибокого внутреннего перетворения. Однако есть серьезная погроза, что публичное обмеркование гэтых тем робить постать отца Роуза занадто спречной для агульноцерковного прославления и непозбежно перетворяя канонизацию у предмет идеологичных конфликтов внутри самой православной супольности. Постать айца Серафима Роуза стала своего рода символом больш широкого конфликту внутри сучасного православия. Для одних он стал образом православного супротивления секулярному свету и духовному либерализму. Для інших его спадщина уявляє приклад релігійного радикалізму, повного одвержения сучасності и нездорового эсхатологізму. Менавіта тому обмеркаванне его канонізації хутка вийшло за межи питання про особу и переутворилося у дискусію про тое, яким повинно быть православ'я 21-го стагоддзя, открытым до сучасного свету або подкреслено контркультурным и антиглобалистским.

0: Выслухали передачу «Штось не так». Тыдень прожили и дякую Богу.
1: Что-то не так!
2: «Штось не так!» Огляд абсурдных новин у Беларуси и по замежам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши. Парад у Москве показал уразливость Путина. Правооборонцы закликают документовать факты катаванняў. Для детей политвязняў за 5 дзён собрали амаль 3000 евро. С новинами Стась Дедерка. 1537 день войны. Выдание «Нью-Йорк Таймс» зробило в основу, что парад 9 травня показал худшей тревоги Кремля, чем войсковую моц. Журналистов удивляет, что на Красной площади практически не было звыклой демонстрации тяжкой техники. При этом Москва жила в умовах узмоцненных мер безпеки за погрозу украинских ударов. «Нью-Йорк Таймс» означает, что Кремль покуль утримливая ситуацию под контролем, однако парад, який годами был символом силы России, теперь выглядит, как спроба сховать стомленность от войны и уразливость системы. Тем часом у Минску Лукашенко другий год запор не з'явился на урочистостях, присвеченных Дню державных стяга, герба и гимна. Замест его веншавальное слово на площади державного стяга зачитал премьер-министр Александр Турчин, який огучивал зворот по-белоруску. Как означает наша Нива, отсутность Лукашенки на этом мероприемстве становится тенденцией. Коли ранее он наведывал его что год, то летость так само обмежевался письмовым посланием. Как ведомо, у субботу Лукашенко вернулся из Москвы, где он присутничал на параде. Пожары у Чернобыльской зоне. Праз масштабный лесный пожар у зоне отчужения неподалек от межи с Белоруссией специалисты не чакают перевышения допущальных нормов концентрации радионуклидов. Про это поведомила Украинская державная инспекция по атомным регулированию. Говорится, что концентрация цезию-137 в атмосферных пробах неподалек от пожару перевышает контрольные узровни, установленные для этих территорий, а лес остается значно нижейшей за гранично допущальные узровни. Поводле прогнозу перевышения допущальной концентрации цезию по замежами Чернобыльской зоны отчужения не чекается. Как поведомило выдание «Флагшток», коли у Хойницким, Брагинским и Лоевским районах Беларуси напередодні 9 травня проводились шматликие массовые мероприемства в гонор Дня Перемоги, у поветра чувался пах гары, была бачная дымка. Репрессии в Беларуси. Протягиваются массовые катавания, избивания, утримания в нечеловечных умовах у изоляторах. Про это пишет правооборонный центр «Весна». Цитата. «Разумеем, что про страх и рызыки переследу люди боятся звертаться до правооборонцев для документования этих фактов, але мы закликаем с допомогой фото и видео самим фиксовать следы катавания у избивания. А кроме этого, звертайтесь до лекаров, как зафиксовать травмы и заховать медичные документы. Это допоможет у будущего притягнуть до отказности усіх датычных да рэпрэсіяў». Канец статы. Самастойна задакументаваць свой выпадак магчыма дзякуючы практычнаму дапаможніку для пацярпелых. Ён прадстаўлены ў тэлеграм-канале «Вясны». Пра факты катавання можна паведамляць у чат-бот «Вяснадок» альбо на мэйл «Вяснадок/Спринт96.org». Амаль 3000 евро собрано для детей политвязняв. Это выникает из информации на сайте Фонду солидарности «Байсол». Сбор был обещан 5 травня, и он промеркован до Дня обороны детей и початку летних каникул. Плянуется, что помер допомоги для каждого дитяти складе 100 евро. Заявленная сумма сбору складает 10 тысяч. Подать заявку на отримание допомоги могут семьи политвязняв с детьми, у яких один из батьков або ободва находится у зняволені не меньше за 3 месяца, альбо осудженные до обмежавання волі з накіраванням у папраўчую установу адкрытага тыпу, бо без накіравання. Былыя палітвязні з дзецьмі, якія вызваліліся пасля 1 студзеня 24 году, бацькі, якія адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі без накіравання ў ПУАТ і пры гэтым маюць інваліднасць, альбо якія з'яўляюцца пенсіянерамі, альбо выхоўваюць дзяцей да 3 гадоў. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 31 траўня ўключна. «Байсол» штогод аб'яўляе такія зборы перед летними каникулами, початком навучального года и напередодні калядных святов. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз надворье.
2: Завтра, понеделок 11 травня, на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков. Температура по ветру ночи плюс 2-4 градуса, в день 18-20 тепла. На Берестейщине до 23 уже.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Программа
3: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Спадляшча родам. Місце і події люди. Історії місцев родом Спадляшча.
4: Він файний був, хороший чоловік, не лис, не був грубий, та нормальний такий, такий хороший, ну. Олександр, Шурик звали. Ну, всяк бувало, коли ліпше, коли горше. Жили добре, не дерліся. І не був проти уже десь, і пойдем, то йшли разом, чи на весілля, чи на забаву, чи до колегів тако, йшли на приємці. Там до партії, коли ж партія, ПЗПР, ПЗС, ПСЛ був. Ну, мужик був там, мужик був в зелених, а я в червоних. Помагало щось.

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Белорусская Радио Рация. С нами не сгубишь правды.